0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Нет!

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Сериал рассказывает о нелегкой работе полицейских Майами. Санни Крокет и его напарник и одновременно близкий друг Тапс расследуют жестокие убийства, изнасилования и ограбления. Полицейские всегда находят преступников и защищают слабых. Саундтрек к сериалу «Полиция Майами. Отдел нравов».

0: добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликамы, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина. Родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000 годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народный артист Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You're my number» совместно с Энрике Иглесиасом, «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет. Вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Валдай FM.

0: Алло.
1: Маруся!
0: Да, это я.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: История двух людей, никогда любивших друг друга. Когда-то он оставил жену и сына, чтобы жениться на дочери академика, тем самым обеспечив себе блестящую карьеру и благополучное будущее. Узнав, что бывшая жена выходит замуж за человека, от которого теперь зависит его будущее, но которого он когда-то оклеветал, герой наносит визит с целью узнать, что она помнит и знает о прошлом. Саундтрек к фильму «Без свидетелей».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Через 10 лет после смерти любимого мужа жительница Нью-Йорка Анна вновь решается выйти замуж. Однако она попадает в странную ситуацию, став объектом страсти 10-летнего мальчика, утверждающего, что он является реинкарнацией ее мужа. Саундтрек к фильму «Рождение».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина. Родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000-х годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народный артист Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You My Number» совместно с Энрике Иглесиасом, «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных

0: Новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: поехала.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 20.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Американская журналистка приезжает в глубинку Австралии, и охотник на крокодилов знакомит ее с местными достопримечательностями. Она же приглашает его в Нью-Йорк. И там отважный охотник попадает в неведомые ему джунгли. Саундтрек к фильму «Крокодил Данди».

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина, родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000 годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народной артистки Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You My Number» совместно с Энрике Иглесиасом. «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: под стать. Древний Торжок, прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: on rise, oh you're a lie. Oh you're a lie. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Радиоастроном доктор Элли Эроуэ мечтала о звездах с детских лет, когда вместе с отцом занималась радиолюбительством и выходила на связь в эфир. Она рано потеряла родителей и думала, что они где-то далеко в пространстве. Саундтрек к фильму «Контакт»

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

печали я столько сию разбазарю. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярный

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
0: На Валдай-ФМ.
3: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыки.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина. Родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000-х годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народный артист Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You My Number» совместно с Энрике Иглесиасом, «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
5: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
7: Валдай FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

красть поцелуи, быть итальянцем, брать жизнь горстями. Вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины. Жена, любовница, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее, в постели у женщин. Но душа его опустошается все больше и больше. Что станет ключом от вожделенного рая творчества? Кто вернет звуки музыки, которая давно звучит в его сердце? Саундтрек к фильму «9».

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков».

0: радием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыка.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина. Родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000 годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народной артистки Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You're my number» совместно с Энрике Иглесиасом, «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что с

0: возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Детектив Ник Карен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин, писательницу автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них одно из самых основных инстинктов. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина. Родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000-х годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народный артист Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You My Number» совместно с Энрике Иглесиасом. «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось.

0: событиям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Скотти Фергюсон – отставной сыщик, которого не назовешь баловнем судьбы. Одинокий, оставшийся за бортом своей профессии, да еще и страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега Гэйвин Элстер просит его последить за своей женой Мэдалин, одержимой идеей самоубийства. Саундтрек к фильму «Головокружение».

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Алдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка продления фискальных накопителей. А еще копирование.

0: ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Категорически неприемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровывает его. Саундтрек к фильму «Укрощение строптивого».

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой мировой.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина, родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000 годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народный артист Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You My Number» совместно с Энрике Иглесиасом. «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Энди Софиан преподает в колледже и счастлив в браке с красивой женой Трейси. Но случай сводит их с преуспевающим хирургом Джедом, который постепенно вовлекает их в запутанный узел интриг и предательства. Саундтрек к фильму «Готово на все».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Рай FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 27 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Алсу сегодня отмечает свой день рождения. Алсу Ралифовна Абрамова, девичья фамилия Сафина, родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма, Татарстан. Российская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Татарстан 2000 года, народная артистка Республики Татарстан 2010 года. Будучи маленькой, Алсу попросила отца подарить ей фортепиано. Ее тянуло к музыке. Когда ей исполнилось 9 лет, семья поселилась в Москве, однако родители отправили ее получать образование в США. Затем полтора года она провела в Дании, далее был Лондон, где в престижном колледже она изучала основы бизнеса, рисование и математику. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Ее два первых сингла «Зимний сон» и «Иногда» получились весьма удачными и до сих пор являются визитной карточкой певицы. Первый музыкальный сборник Алсу под названием «Алсу» поступил в продажу 15 сентября 1999 года. В поддержку альбома «Алсу» дала ряд сольных выступлений по городам России в 1999 году и 2000 годах. Художественным руководителем ее коллектива стал певец Вадим Байков. Им он пробыл до декабря 2005 года. Он же был в 2004-2005 годах ее продюсером. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидения, где заняла второе место, выступив с песней «Соло» на английском языке. В 2002 году Алсу работала над сольным альбомом «19», который вышел в России 14 февраля 2003 года. В альбом вошли такие песни, как «Вчера», «Все равно», «Первый раз» и другие. В 2008 году, после 5 лет перерыва, Алсу выпустила музыкальный альбом «Самое главное». 16 мая 2009 года была ведущей финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Москве в паре с Иваном Ургантом. В 2009 году артистка дебютировала в кино в фильме режиссера Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». 17 февраля 2010 года певица Алсу удостоена звания народный артист Республики Татарстан. 5 ноября 2013 года состоялась премьера клипа на песню «Останься». Певица Алсу имеет множество песен, которые известны под сей день: «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», «You My Number» совместно с Энрике Иглесиасом, «Осень», «Все равно», «Вчера», «Мечты», «Первый». Самое главное, еще множество других треков на трех языках: на английском, русском и татарском. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Алсу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков певицы Алсу прямо сейчас –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последним

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка. Союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость». Саундтрек к фильму «Ярость».

страсть. Новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217-07.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170 7.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.